0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля. It's a top selector.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Трагедия на северной границе. Этим утром, 28 мая, в четверг, командование ЦАЛИ официально разрешило к публикации информацию о гибели военнослужащей армии обороны Израиля в результате воздушной атаки с территории Ливана. Вчера вечером, 27 мая, при ударе дрона «Хизбаллы» погибла 20-летний сержант Ротем Янай. Сообщается, что девушка проходила службу в качестве инструктора по социально-бытовым вопросам в 435-м батальоне элитной пехотной бригады «Гевати». В ходе того же инцидента еще двое израильских солдат получили ранения различной степени тяжести. Один военнослужащий находится в тяжелом состоянии, второй получил травмы средней степени тяжести. Пострадавшие были экстренно эвакуированы в госпиталь, а их семьи проинформированы о случившемся. Погибшие военнослужащие – светлая память. Командование ЦАЛИ объявило масштабную принудительную эвакуацию для всего юга Ливана. Официальный представитель армии обороны Израиля на арабском языке Авихай Драи выпустил экстренное обращение к мирному населению, призвав людей немедленно переместиться на север и полностью дистанцироваться от позиций техники и боевиков террористической группировки «Хизбалла». Это первое столь масштабное и широкое предупреждение военного руководства с момента подписания апрельского соглашения о прекращении огня, которое к настоящему моменту оказалось полностью сорвано из-за возобновившейся эскалации. Вашингтон и Тегеран обмениваются жесткими заявлениями на фоне слухов о возможном одностороннем объявлении Дональда Трампа о завершении сделки. По сообщению информированных источников, президент США может уже в ближайшие часы пойти на этот шаг, чтобы создать мощное медийное давление и поставить Иран перед фактом. В ответ же на это представитель иранской переговорной группы через государственное агентство ФАРС категорически опровергает готовность к подписанию соглашения, подчеркнув, что ключевые стратегические вопросы остаются открытыми. Тегеран заявляет, что не пойдет на компромиссы, пока все требования Исламской Республики не будут выполнены в полном объеме. В это же время сам Трамп подтвердил, что Вашингтон пока недоволен текущим ходом диалога и не намерен идти на уступки по санкциям. Беспрецедентный скандал в элитном подразделении израильской полиции. Детектив ЛАВ-433 взят под стражу по подозрению в государственной измене. Оперативника отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержали следователи после получения данных о его предполагаемых контактах с иностранным агентом. После многочасового допроса в прокуратуре подозреваемого силовика перевели под домашний арест. Руководство ведомства напоминает, что расследование находится на особом контроле высшего руководства,

20.00. Согласно инструкциям, на линии противостояния образовательная и трудовая деятельность разрешена строго внутри зданиях или в местах, откуда можно оперативно добраться до стандартного защищенного пространства. Массовые собрания в этих районах ограничены до 50 человек на открытом воздухе и до 200 человек в помещениях. На остальной же территории страны жизнедеятельность, включая работу предприятий, учебных заведений и проведение массовых мероприятий, продолжаются в штатном режиме без каких-либо ограничений. Сегодня, в четверг, 28 мая, в Израиле переменная облачность и небольшое понижение температуры. Ночью возможен небольшой моросящий дождь на севере страны. Дневной максимум плюс 26 градусов. Ночью ожидается 18 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Далее же на радио «Музыка» хиты в режиме нон-стоп. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Война не сломала израильскую экономику, она ее перестроила. После спада инвестиций в 2024 году, в 2025 стартап-нация неожиданно вернулась на траекторию роста. По данным Startup Nation Central, за первое полугодие стартапы привлекли 9,3 миллиарда долларов, на 54% больше, чем во второй половине прошлого года. Главные направления – безопасность, медицина, энергетика и агротех. Многие инженеры, вернувшиеся из армейских подразделений кибербороны, открывают собственные компании. Они создают технологии, которые решают реальные задачи. Как защитить данные больниц? Как предсказывать обстрелы с помощью искусственного интеллекта? Как экономить воду в пустыне? Государство запустило грантовые программы для предприятий на севере и в Негеве. А хай-тек перестает быть только тель-авивским. Кластеры растут в Хайфе, Нетании и Бершеве. Экономика стала спокойнее и взрослее. Меньше шума, больше смысла. И, похоже, Израиль снова изобретает себя заново. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

личных сообщений тревожно.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Трагедия на северной границе. Этим утром, 28 мая, в четверг, командование ЦАЛИ официально разрешило к публикации информацию о гибели военнослужащей армии обороны Израиля в результате воздушной атаки с территории Ливана. Вчера вечером, 27 мая, при ударе дрона Хизбаллы погибла 20-летний сержант Ротем Янай. Сообщается, что девушка проходила службу в качестве инструктора по социально-бытовым вопросам в 435-м батальоне элитной пехотной бригады «Гевати». В ходе того же инцидента еще двое израильских солдат получили ранения различной степени тяжести. Один военнослужащий находится в тяжелом состоянии, второй получил травмы средней степени тяжести. Пострадавшие были экстренно эвакуированы в госпиталь, а их семьи проинформированы о случившемся. Погибшие военнослужащие – светлая память. Командование ЦАЛИ объявило масштабную принудительную эвакуацию для всего юга Ливана. Официальный представитель армии обороны Израиля на арабском языке Авихай Драи выпустил экстренное обращение к мирному населению, призвав людей немедленно переместиться на север и полностью дистанцироваться от позиций, техники и боевиков террористической группировки «Хизбалла». Это первое столь масштабное и широкое предупреждение военного руководства с момента подписания апрельского соглашения о прекращении огня, которое к настоящему моменту оказалось полностью сорвано из-за возобновившейся эскалации. Вашингтон и Тегеран обмениваются жесткими заявлениями на фоне слухов о возможном одностороннем объявлении Дональда Трампа о завершении сделки. По сообщению информированных источников, президент США может уже в ближайшие часы пойти на этот шаг, чтобы создать мощное медийное давление и поставить Иран перед фактом. В ответ же на это представитель иранской переговорной группы через государственное агентство ФАРС категорически опровергает готовность к подписанию соглашения, подчеркнув, что ключевые стратегические вопросы остаются открытыми. Тегеран заявляет, что не пойдет на компромиссы, пока все требования Исламской Республики не будут выполнены в полном объеме. В это же время сам Трамп подтвердил, что Вашингтон пока недоволен текущим ходом диалога и не намерен идти на уступки по санкциям. Беспрецедентный скандал в элитном подразделении израильской полиции. Детектив ЛАВ-433 взят под стражу по подозрению в государственной измене. Оперативника отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержали следователи после получения данных о его предполагаемых контактах с иностранным агентом. После многочасового допроса в прокуратуре подозреваемого силовика перевели под домашний арест. Руководство ведомства напоминает, что расследование находится на особом контроле высшего руководства, поскольку под угрозой могла оказаться секретная информация государственной важности. Командование тыла ЦАЛЯ утвердило продление действующих директив по безопасности без внесения изменений по итогам свежей оценки оперативной обстановки. Опубликованный регламент остается в силе до вечера четверга 28 мая до 20.

28 мая в Израиле переменная облачность и небольшое понижение температуры. Ночью возможен небольшой моросящий дождь на севере страны. Дневной максимум плюс 26 градусов. Ночью ожидается 18 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Далее же на радио «Музыка» хиты в режиме нон-стоп. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое

0: управления разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Различия между израильскими и зарубежными больницами заметны не только во внешнем облике зданий, но и в самой логике пространства. Эти различия связаны с историей страны, климатом, системой здравоохранения и требованиями безопасности. Прежде всего, израильские больницы чаще всего строятся как кампусы, а не как единое монолитное здание. Это несколько корпусов, соединенных переходами, с открытыми пространствами и возможностью постоянного расширения. Такой подход отражает реальность быстро растущего населения и необходимость добавлять новые отделения без остановки работы медицинского центра. Второй ключевой фактор – безопасность. В архитектуру израильских больниц изначально закладываются защищенные зоны, подземные этажи, укрепленные отделения и маршруты экстренной эвакуации. Эти элементы не всегда бросаются в глаза, но они являются обязательной частью проектирования и позволяют больнице функционировать даже в условиях чрезвычайных ситуаций. Третья особенность связана с климатом. Израильские больницы активно используют естественный свет, внутренние дворики, открытые галереи и вентиляцию. Пространство стараются делать менее замкнутым, более дышащим, что влияет и на самочувствие пациентов, и на рабочую среду персонала. Еще один важный момент – интенсивность работы системы. Израильские больницы постоянно работают на высоких нагрузках. Это требует гибких решений, широких общественных зон, трансформируемых помещений и возможности быстро менять назначение отделений в зависимости от потребностей. В итоге израильская больница – это не просто медицинское здание, а сложная адаптивная инфраструктура. Ее архитектура отражает способность системы здравоохранения работать в условиях постоянного давления, изменений и неопределенности, что и делает ее заметно отличной от классической зарубежной модели. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Цааль нанес мощный точечный удар по позициям Хамас на севере сектора Газа, целью которого стали двое высокопоставленных командиров группировки. Под прицел израильской авиации попали Иса-1 Биг, возглавляющий бригаду «Север», и Мата Слим, командир батальона «Зайтун» и по совместительству заместитель командующего бригады «Газа». По информации оборонного ведомства, в момент атаки оба боевика находились внутри командного пункта, по которому был зафиксирован прилет. Местные же палестинские источники подтверждают, что израильский истребитель полностью уничтожил здание в центральной части сектора Газа, использовавшееся боевиками. Армия обороны Израиля официально приняла на вооружение новейшую дозаправочную эскадрилью «Гидеон». Накануне на торжественной церемонии начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир выступил с жестким заявлением, подчеркнув, что режим аятолл в Иране столкнулся с беспрецедентным системным кризисом. По словам Замира, архитектура зла аятолл дала глубокую трещину, их военный потенциал практически полностью уничтожен, а ядерная программа отброшена на годы назад. Замир особо отметил, что экономика Ирана находится в шаге от полного краха, пока руководство страны пытается спасаться от преследования. Заявил Эйяль Замир во время церемонии, когда армия обороны Израиля официально приняла на вооружение новейшую дозаправочную эскадрилью «Гидеон». Напомню, что новые самолеты-заправщики кардинально расширяют радиус дальних стратегических операций армии обороны Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и назначенный глава Моссада Роман Гофман жестко отреагировали на решение высшего суда по поводу заключения комиссии по назначению высокопоставленных должностных лиц. Гофман подчеркнул, что все поданные петиции должны быть немедленно отклонены, поскольку единственный спорный вопрос, представленный суду, получил исчерпывающий ответ и превратился в явный восклицательный знак. В то же время Нетаньяху подверг резкой критики инициативу председателя комитета назначить временного исполняющего обязанности руководителя внешней разведки, назвав ее абсолютно нелепой. Глава правительства прямо заявил, что в условиях войны председатель консультативного комитета фактически пытается узурпировать полномочия премьер-министра и поставить под сомнение соображения национальной безопасности. Нетаньяху особо выделил критическую важность того, что генерал-майор Роман Гофман без промедления занял пост главы Моссада сразу после истечения срока полномочий его предшественника. Полиция Израиля раскрыла масштабную мошенническую схему, жертвами которой стали пожилые русскоговорящие женщины. Оперативники криминального отдела округа Самария задержали двух подозреваемых в возрасте около 20 лет, жителей Бат-Яма и Ариэля. Злоумышленники действовали по отработанному сценарию, звонили пенсионеркам, представлялись сотрудниками службы национального страхования Битуах Леуми или же налогового управления и под угрозой крупных неприятностей требовали срочно погасить вымышленные долги. Напуганные женщины отдавали наличные деньги и ювелирные украшения прижавшему к ним курьеру. Общая сумма ущерба оценивается в 1 000 000 шекелей. Правоохранительные органы распространили фото и просят всех, кто узнал свои вещи или же столкнулся с подобным обманом, немедленно обратиться в отделение полиции Ариэля по телефону 03-772-94-44. Сегодня, в четверг, 28 мая, в Израиле переменная облачность и небольшое понижение температуры, в основном в горах. Температурные показатели будут немного ниже средней нормы для этого периода. Ночью возможен небольшой моросящий дождь на севере страны. Дневной максимум плюс 26 градусов, ночью ожидается 18 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка».

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко.
1: Термин «аревут ададит» означает взаимную ответственность и описывает норму, при которой люди считают себя обязанными помогать друг другу не только в рамках семьи, но и на уровне общины и общества. В еврейской традиции существует давний принцип взаимной ответственности, и он стал основой современного гражданского понимания взаимопомощи в Израиле. В практическом смысле «аревут ададит» выражается через широкую систему добровольческих организаций. В Израиле работают структуры, опирающиеся на постоянные сети волонтеров. Маген Давид Адом, объединяющий профессиональных сотрудников и добровольцев. Ихуд Ве Ацала, обеспечивающий первые минуты медицинской помощи. Организация ЗАКа, работающая на местах терактов и катастроф и занимающаяся идентификацией погибших. Движение Едидим, оказывающее бытовую и дорожную помощь. Во всех этих моделях граждане входят в систему реагирования как активные участники, а не как сторонние наблюдатели. После событий 7 октября 2023 года принцип «аревут ададит» проявился особенно заметно. Добровольческие группы занимались эвакуацией жителей приграничных районов, сбором гуманитарной помощи, размещением перемещенных семей, поддержкой резервистов, а также работой в больницах, домах престарелых и центрах реабилитации. Многие инициативы координировались общественными организациями и местными советами, но возникали они снизу, как реакция граждан на потребность в помощи. На институциональном уровне принцип взаимной ответственности отражен в программах гражданской обороны, муниципальных службах поддержки уязвимых групп населения, центрах экстренной помощи и национальных проектах добровольчества. В образовательных программах школ и молодежных движений «аревут ададит» используют как модель участия в жизни общины и готовности брать на себя практическую часть общей ответственности. Таким образом, «аревут ададит» в современном Израиле – это не абстрактное понятие, а совокупность конкретных механизмов и практик, которые формируют устойчивую систему взаимной поддержки в обычное время и в периоды кризисов. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048.

0: 8-382-352 и на сайте отеля.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Цааль нанес мощный точечный удар по позициям Хамас на севере сектора Газа, целью которого стали двое высокопоставленных командиров группировки. Под прицел израильской авиации попали Иса-1 Биг, возглавляющий бригаду «Север», и Мата Слим, командир батальона «Зайтун» и по совместительству заместитель командующего бригады «Газа». По информации оборонного ведомства, в момент атаки оба боевика находились внутри командного пункта, по которому был зафиксирован прилет. Местные же палестинские источники подтверждают, что израильский истребитель полностью уничтожил здание в центральной части сектора Газа, использовавшееся боевиками. Армия обороны Израиля официально приняла на вооружение новейшую дозаправочную эскадрилью «Гидеон». Накануне на торжественной церемонии начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир выступил с жестким заявлением, подчеркнув, что режим аятолл в Иране столкнулся с беспрецедентным системным кризисом. По словам Замира, архитектура зла аятолл дала глубокую трещину, их военный потенциал практически полностью уничтожен, а ядерная программа отброшена на годы назад. Замир особо отметил, что экономика Ирана находится в шаге от полного краха, пока руководство страны пытается спасаться от преследования. Заявил Эйяль Замир во время церемонии, когда армия обороны Израиля официально приняла на вооружение новейшую дозаправочную эскадрилью «Гидеон». Напомню, что новые самолеты-заправщики кардинально расширяют радиус дальних стратегических операций армии обороны Израиля. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху и назначенный глава Моссада Роман Гофман жестко отреагировали на решение высшего суда по поводу заключения комиссии по назначению высокопоставленных должностных лиц. Гофман подчеркнул, что все поданные петиции должны быть немедленно отклонены, поскольку единственный спорный вопрос, представленный суду, получил исчерпывающий ответ и превратился в явный восклицательный знак. В то же время Нетаньяху подверг резкой критике инициативу председателя комитета назначить временного исполняющего обязанности руководителя внешней разведки, назвав ее абсолютно нелепой. Глава правительства прямо заявил, что в условиях войны председатель консультативного комитета фактически пытается узурпировать полномочия премьер-министра и поставить под сомнение соображения национальной безопасности. Нетаньяху особо выделил критическую важность того, что генерал-майор Роман Гофман без промедления занял пост главы Моссада сразу после истечения срока полномочий его предшественника. Полиция Израиля раскрыла масштабную мошенническую схему, жертвами которой стали пожилые русскоговорящие женщины. Оперативники криминального отдела округа Самария задержали двух подозреваемых в возрасте около 20 лет, жителей Бат-Яма и Ариэля. Злоумышленники действовали по отработанному сценарию, звонили пенсионеркам, представлялись сотрудниками службы национального страхования Битуах Леуми или же налогового управления и под угрозой крупных неприятностей требовали срочно погасить вымышленные долги. Напуганные женщины отдавали наличные деньги и ювелирные украшения приезжавшему к ним курьеру. Общая сумма ущерба оценивается в миллионы шекелей. Правоохранительные органы распространили фото и просят всех, кто узнал свои вещи или же столкнулся с подобным обманом, немедленно обратиться в отделение полиции Ариэля по телефону 03-772-94-44. Сегодня, в четверг, 28 мая, в Израиле переменная облачность и небольшое понижение температуры, в основном в горах. Температурные показатели будут немного ниже средней нормы для этого периода. Ночью возможен небольшой моросящий дождь на севере страны. Дневной максимум плюс 26 градусов, ночью ожидается 18 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Далее же на радио «Музыка» хиты в режиме нон-стоп. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.
2: Атраа. Мисгав Ам.

0: есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. ЗАКА – это израильская добровольческая организация, созданная в конце 80-х годов в Иерусалиме. Ее основная задача с самого начала была узкой и уникальной – идентификация погибших и уважительное обращение с телами жертв в чрезвычайных ситуациях. Организация возникла на фоне терактов и тяжелых аварий, когда стало ясно, что государственным службам не хватает специализированных подразделений для работы с жертвами массовых катастроф. Основатели ЗАКА выстроили модель, основанную на сочетании гражданской инициативы, религиозных принципов и строгих профессиональных протоколов. В отличие от служб скорой помощи, ЗАКА не занимается лечением пострадавших. Ее миссия начинается там, где речь идет о идентификации, сборе останков, документации и взаимодействии с полицией и судебно-медицинскими структурами. Эта работа требует высокой точности, психологической устойчивости и постоянного обучения. Организация уделяет большое внимание оснащению и технологическому развитию. Волонтеры используют специализированное защитное снаряжение, средства связи и мобильные подразделения быстрого реагирования. Одним из характерных элементов ЗАКА стали мотоциклетные группы, которые позволяют волонтерам быстро прибывать на место происшествия в условиях городского трафика. Со временем деятельность ЗАКА вышла за пределы Израиля. У организации есть отделения и представители за рубежом, которые привлекаются к работе при международных катастрофах и чрезвычайных ситуациях по запросу местных властей или еврейских общин. ЗАКА постоянно обновляет свои протоколы, обучающие программы и техническое оснащение. Это делает организацию не статичной структурой, а развивающейся системой гражданского реагирования, основанной на опыте и ответственности. Таким образом, ЗАКА – это не служба экстренной помощи и не медицинская организация, а уникальный пример того, как добровольцы берут на себя одну из самых сложных и незаметных задач современного общества. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, резкая эскалация на Северном фронте. Военно-воздушные силы ЦАЛя провели массированную волну ударов, атаковав более 150 стратегических объектов Хизбаллы за сутки. Под сокрушительный огонь попали командные центры, склады с вооружением и пусковые установки. Командование армии обороны Израиля подтвердило ликвидацию группы боевиков и также опубликовало кадры разрушенной военной инфраструктуры. В это же время Хизбалла объявила о прямых столкновениях с израильскими силами к северу от стратегической реки Литани. Согласно заявлениям боевиков, бои велись на ближней дистанции. Тем временем в армии обороны Израиля эти сообщения опровергают, заявляя, что военным неизвестно о каких-либо экстраординарных инцидентах в указанном секторе. Напомню, что накануне командование ЦАЛя официально подтвердило расширение наземной операции за пределы ранее установленной буферной зоны безопасности на юге Ливана. Вашингтон усиливает давление на Тегеран в рамках продолжающихся переговоров. Президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением, подчеркнув, что Соединенные Штаты в любом случае изымут у Ирана запасы высокообогащенного урана и уничтожат его. Американский лидер категорично заявил, что Белый дом либо гарантирует полное отсутствие ядерного оружия у Исламской Республики дипломатическим путем, либо перейдет уже очень скоро, цитирую, к очень драматическим мерам. По словам Трампа, экономическая блокада, включая жесткий контроль над Персидским заливом, лишает Иран полумиллиарда долларов в день, что делает скорое завершение конфликта неизбежным. Дональд Трамп выразил уверенность, что Тегеран пойдет на сделку, поскольку США не позволят шантажировать мир ядерной угрозой. Прорыв в расследовании громкого дела. Полиция Израиля задержала подозреваемого в лишении жизни супругов Руслана и Ольги Приходько. Спустя неделю после того, как тела жителей Ришон-Лициона были обнаружены в их автомобиле около Мишмар-Айалон, оперативники Центрального округа вышли на след предполагаемого убийцы с помощью новейших технологических средств. Сейчас же стражи порядка выясняют местонахождение орудия преступления. Первоначальная версия следствия о том, что мужчина сначала лишил жизни жену, а потом себя, полностью была опровергнута, после того, как личное оружие погибшего Руслана нашли нетронутым в домашнем сейфе. Эксперты Шабак уже исключили националистический мотив, квалифицировав инцидент как чисто уголовное преступление. На данный же момент мотивы подозреваемого остаются неизвестными. Следствие изучает версию личного конфликта. Израильская авиакомпания «Исраэр» выходит на рынок дальнемагистральных перевозок и планирует уже этим летом запустить прямые рейсы из аэропорта имени Бен-Гуриона в Нью-Йорк. Руководство перевозчика рассчитывает дать старт полетам в третьем квартале текущего года, в период с июля по сентябрь. Для обеспечения этого трансатлантического маршрута Исраэр завершает сделку по покупке двух широкофюзеляжных самолетов Airbus A330, общая стоимость которых оценивается примерно в 85 миллионов долларов. Этот шаг существенно усилит конкуренцию на американском направлении, где флагман Эль Аль долгое время оставался главным игроком, особенно после того, как в феврале прошлого года прямые рейсы в Нью-Йорк запустил другой местный конкурент авиакомпания «Аракия». Новая полетная программа Исраэль разворачивается на фоне острого дефицита мест. Из-за продолжающегося военного конфликта с Ираном американские гиганты United Airlines и Delta снова заморозили свои рейсы в Тель-Авив как минимум до сентября, а American Airlines отложила возвращение в Израиль до января 2027 года. Сегодня, в четверг, 28 мая, в Израиле переменная облачность и небольшое понижение температуры. Дневной максимум плюс 26 градусов. Ночью ожидается 18 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Далее же на радио «Музыка» хиты в режиме нон-стоп. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. За последние годы в Израиле появилась новая волна пекарен, которые работают как небольшие ремесленные мастерские. Их общая идея – качество, простые ингредиенты и технологии, которые позволяют получать хлеб с характером. Основа – закваска и долгая ферментация. Многие пекарни практически отказались от быстрых дрожжей. Хлеб поднимается медленно, развивается аромат, формируется плотная живая структура. В ассортименте чиабатты, багеты, буханки на закваске, хлеб с оливками, травами, сладкая выпечка с тахини, шоколадом, фруктами. Вторая особенность – локальные продукты. Пекарни сотрудничают с израильскими мельницами, мелкими фермами, используют местные яйца, сыр, сезонные фрукты и травы. То, что раньше отличало рестораны высокой кухни, сегодня стало частью хлебопечни. Так возникли десятки небольших пекарен, которые стали настоящими гастрономическими точками притяжения в Тель-Авиве, Яфо, Иерусалиме, Хайфе, Зихрон-Якове и в сельских районах. У каждой есть свой фирменный продукт. У одних круассаны, у других халы на закваске, у третьих плотные буханки с хрустящей корочкой. Почему эта волна стала такой заметной? Потому что в Израиле вырос запрос на хороший продукт, на хлеб, который не просто сопровождает еду, а сам становится важной частью стола. Многие молодые пекари прошли обучение во Франции, Дании и США и вернули в страну современные техники. Пекарни нового поколения – это маленькие мастерские вкуса. Они изменили представление о хлебе, сделали его снова ремеслом и превратили в часть городской культуры. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Это Мано.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
6: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, резкая эскалация на Северном фронте. Военно-воздушные силы ЦАЛя провели массированную волну ударов, атаковав более 150 стратегических объектов Хизбаллы за сутки. Под сокрушительный огонь попали командные центры, склады с вооружением и пусковые установки. Командование армии обороны Израиля подтвердило ликвидацию группы боевиков и также опубликовало кадры разрушенной военной инфраструктуры. В это же время Хизбалла объявила о прямых столкновениях с израильскими силами к северу от стратегической реки Литани. Согласно заявлениям боевиков, бои велись на ближней дистанции. Тем временем в армии обороны Израиля эти сообщения опровергают, заявляя, что военным неизвестно о каких-либо экстраординарных инцидентах в указанном секторе. Напомню, что накануне командование ЦАЛя официально подтвердило расширение наземной операции за пределы ранее установленной буферной зоны безопасности на юге Ливана. Вашингтон усиливает давление на Тегеран в рамках продолжающихся переговоров. Президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением, подчеркнув, что Соединенные Штаты в любом случае изымут у Ирана запасы высокообогащенного урана и уничтожат его. Американский лидер категорично заявил, что Белый дом либо гарантирует полное отсутствие ядерного оружия у Исламской Республики дипломатическим путем, либо перейдет уже очень скоро, цитирую, к очень драматическим мерам. По словам Трампа, экономическая блокада, включая жесткий контроль над Персидским заливом, лишает Иран полумиллиарда долларов в день, что делает скорое завершение конфликта неизбежным. Дональд Трамп выразил уверенность, что Тегеран пойдет на сделку, поскольку США не позволят шантажировать мир ядерной угрозой. Прорыв в расследовании громкого дела. Полиция Израиля задержала подозреваемого в лишении жизни супругов Руслана и Ольги Приходько. Спустя неделю после того, как тела жителей Ришон-Лициона были обнаружены в их автомобиле около Мишмар-Айалон, оперативники Центрального округа вышли на след предполагаемого убийцы с помощью новейших технологических средств. Сейчас же стражи порядка выясняют местонахождение орудия преступления. Первоначальная версия следствия о том, что мужчина сначала лишил жизни жену, а потом себя, полностью была опровергнута, после того, как личное оружие погибшего Руслана нашли нетронутым в домашнем сейфе. Эксперты Шабак уже исключили националистический мотив, квалифицировав инцидент как чисто уголовное преступление. На данный же момент мотивы подозреваемого остаются неизвестными. Следствие изучает версию личного конфликта. Израильская авиакомпания «Исраэр» выходит на рынок дальнемагистральных перевозок и планирует уже этим летом запустить прямые рейсы из аэропорта имени Бен-Гуриона в Нью-Йорк. Руководство перевозчика рассчитывает дать старт полетам в третьем квартале текущего года, в период с июля по сентябрь. Для обеспечения этого трансатлантического маршрута «Исраэр» завершает сделку по покупке двух широкофюзеляжных самолетов Airbus A330, общая стоимость которых оценивается примерно в 85 миллионов долларов. Этот шаг существенно усилит конкуренцию на американском направлении, где флагман «Эль Аль» долгое время оставался главным игроком, особенно после того, как в феврале прошлого года прямые рейсы в Нью-Йорк запустил другой местный конкурент авиакомпания «Аракия». Новая полетная программа «Исраэр» разворачивается на фоне острого дефицита мест. Из-за продолжающегося военного конфликта с Ираном американские гиганты United Airlines и Delta снова заморозили свои рейсы в Тель-Авив как минимум до сентября, а American Airlines отложила возвращение в Израиль до января 27 года. Сегодня, в четверг, 28 мая, в Израиле переменная облачность и небольшое понижение температуры. Дневной максимум – плюс 26 градусов. Ночью ожидается 18 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Далее же на радио «Музыка» хиты в режиме нон-стоп. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Старение населения – один из главных демографических вызовов 21 века. И Израиль занимает заметное место в международных исследованиях памяти и когнитивных функций в пожилом возрасте. Израильские ученые работают на стыке нейробиологии, медицины и психологии, изучая, как меняется память с возрастом, где проходит граница между нормальным возрастным снижением когнитивных функций и болезнью, и какие факторы способны замедлить этот процесс. Исследования ведутся в ведущих научных и медицинских центрах страны, включая Институт Вайцмана, университетские лаборатории и крупные больницы. В фокусе внимания ранняя диагностика когнитивных нарушений, механизмы работы памяти и влияние образа жизни на ее сохранение. Одна из особенностей израильских исследований – использование долгосрочных медицинских наблюдений. Ученые анализируют данные, собранные на протяжении многих лет, что позволяет отслеживать изменения памяти в динамике, а не в один момент времени. Особое внимание уделяется таким факторам, как образование, многоязычие, социальная активность, физическое движение и вовлеченность в сообщество. Эти параметры рассматриваются как возможные защитные механизмы, помогающие дольше сохранять когнитивные функции. Результаты исследований используются не только в научных публикациях, но и на практике. При разработке профилактических программ, рекомендаций для системы здравоохранения и подходов к уходу за пожилыми людьми. Таким образом, исследование памяти и старения в Израиле – это не абстрактная наука, а область, напрямую связанная с качеством жизни, медицинской системой и социальной политикой. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Политический кризис в Израиле выходит на финишную прямую. Председатель коалиции Офир Кац официально объявил, что уже в ближайший понедельник, 1 июня, в организационной комиссии Кнессета состоятся экстренные дебаты и итоговое голосование по законопроекту о роспуске Кнессета. Сразу после утверждения в комитете документ будет оперативно передан на рассмотрение и голосование пленарного заседания Кнессета, которое состоится в тот же день. Назначение столь сжатых сроков свидетельствует о стремлении коалиции максимально ускорить процедуру назначения досрочных выборов. Напомню, что Кнессет распускается из-за глубокого внутреннего раскола в коалиции вокруг законопроекта о призыве харидим в армию обороны Израиля. Премьер-министр потерял поддержку ультраортодоксальных партий, а часть депутатов его собственного блока отказались идти на уступки в вопросах безопасности. Чтобы не давать инициативу оппозиции сохранить контроль над датой досрочных выборов, руководство коалиции приняло решение самостоятельно запустить процедуру роспуска. Армия обороны Израиля находится в состоянии высшей боевой готовности на фоне масштабной оценки ситуации, которую провел начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир с командирами всех дивизий. Глава генштаба подчеркнул,

Туцаль прочно закрепился на передовых рубежах обороны по всем фронтам, последовательно и системно уничтожая угрозы со стороны Ирана и его прокси-сил. В своем обращении генерал-лейтенант Замир отметил беспрецедентное самопожертвование кадровых военных и резервистов, добавив, что помимо высокой интенсивности боев, критически важно сохранять строгую оперативную дисциплину и ценности ЦАЛя. Отдельно начальник генштаба заявил о жесткой необходимости расширения круга призывников, назвав это ключевым условием для снижения колоссальной нагрузки на резервные силы и поддержания долгосрочной боеспособности армии. Правительство Израиля объявило о запуске масштабной общественной кампании и выделении денежного вознаграждения за любую информацию, которая поможет найти Хаймонут Касау. Спустя почти 800 дней с момента исчезновения 9-летней девочки в феврале 2024 года Министерство Алии и Интеграции совместно с Ахнут выделили бюджет в размере около 400 тысяч шекелей. Решение было озвучено на заседании парламентской комиссии по Алии и Интеграции. Напомню, что 25 февраля 2024 года около 19:30 в последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали Хаймонут Касау у входа в центр абсорбции, где она жила вместе со своей семьей после репатриации из Эфиопии. Девочка возвращалась домой после раздачи предвыборных листовок со своими подругами, зашла в здание, и после этого ее следы затерялись. Крупный рейд по выявлению нелегальных мигрантов провели бойцы МАГА в Тайбе. На основании судебного ордера силовики окружили и обыскали жилой комплекс, где, по оперативной информации, скрывались нарушители закона. В результате скоординированных действий задержаны 14 нелегалов, находившиеся на территории Израиля без соответствующих разрешений. Все задержанные доставлены в местный полицейский участок для проведения допросов и дальнейшего следствия. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что продолжат жестко пресекать нелегальное пребывание граждан, а также привлекать к ответственности лиц, обеспечивающих их жильем, работой или транспортом, поскольку это создает прямые угрозы безопасности страны. Сегодня, в четверг, 28 мая, в Израиле переменная облачность и небольшое понижение температуры, в основном в горах. Температурные показатели будут немного ниже средней нормы для этого периода. Ночью возможен небольшой моросящий дождь на севере страны. Дневной максимум плюс 26 градусов, ночью ожидается 18 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Далее же на радио «Музыка» хиты в режиме нон-стоп. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. В эпоху стриминга и социальных сетей радио в Израиле не утратило своего значения и по-прежнему остается важным общественным медиа. Это связано не с ностальгией, а с тем, как радио исторически встроено в израильскую реальность. Прежде всего, радио в Израиле выполняет функцию оперативного источника информации. Новости, экстренные сообщения, изменения инструкций, вопросы безопасности, транспорт, погода – все это традиционно и быстро поступает именно через радиоэфир. В стране, где события могут развиваться стремительно, эта роль остается актуальной. Вторая причина – повседневное присутствие. Радио слушают в машине, на работе, в дороге, дома. Оно сопровождает человека, не требуя постоянного визуального внимания. Для многих израильтян радио – это способ оставаться на связи с происходящим, не выпадая из ритма жизни. Особое место занимает армейская радиостанция «Галей Цааль». На протяжении десятилетий она была не только источником новостей, но и важной культурной и общественной площадкой. Через «Галац» формировались музыкальные вкусы, общественные дискуссии, язык интервью и аналитики. В последние годы вокруг «Галац» развернулись широкие общественные споры, связанные с инициативами правительства по изменению ее статуса и возможному закрытию или реформированию станции. Эти дискуссии вышли далеко за рамки вопроса об одной радиостанции и затронули более широкий разговор о независимости медиа, общественном вещании и роли армии в информационном пространстве. Еще один важный фактор – доверие. В Израиле радио по-прежнему воспринимается как более взвешенный и ответственный источник информации по сравнению с социальными сетями. Здесь важны не только факты, но и интонация, контекст и ответственность за сказанное. Поэтому радио в Израиле – это не пережиток прошлого, а устойчивый элемент общественной системы. Оно продолжает быть пространством информации, культуры и дискуссии, даже в условиях быстро меняющейся медийной среды. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: легко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Политический кризис в Израиле выходит на финишную прямую. Председатель коалиции Офир Кац официально объявил, что уже в ближайший понедельник, 1 июня, в организационной комиссии Кнессета состоятся экстренные дебаты и итоговое голосование по законопроекту о роспуске Кнессета. Сразу после утверждения в комитете документ будет оперативно передан на рассмотрение и голосование пленарного заседания Кнессета, которое состоится в тот же день. Назначение столь сжатых сроков свидетельствует о стремлении коалиции максимально ускорить процедуру назначения досрочных выборов. Напомню, что Кнессет распускается из-за глубокого внутреннего раскола в коалиции вокруг законопроекта о призыве харидим в армию обороны Израиля. Премьер-министр потерял поддержку ультраортодоксальных партий, а часть депутатов его собственного блока отказались идти на уступки в вопросах безопасности. Чтобы не давать инициативу оппозиции сохранить контроль над датой досрочных выборов, руководство коалиции приняло решение самостоятельно запустить процедуру роспуска. Армия обороны Израиля находится в состоянии высшей боевой готовности на фоне масштабной оценки ситуации, которую провел начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир с командирами всех дивизий. Глава генштаба подчеркнул, что ЦАЛЬ прочно закрепился на передовых рубежах обороны по всем фронтам, последовательно и системно уничтожая угрозы со стороны Ирана и его прокси-сил. В своем обращении генерал-лейтенант Замир отметил беспрецедентное самопожертвование кадровых военных и резервистов, добавив, что помимо высокой интенсивности боев, критически важно сохранять строгую оперативную дисциплину и ценности ЦАЛЯ. Отдельно начальник генштаба заявил о жесткой необходимости расширения круга призывников, назвав это ключевым условием для снижения колоссальной нагрузки на резервные силы и поддержания долгосрочной боеспособности армии. Правительство Израиля объявило о запуске масштабной общественной кампании и выделении денежного вознаграждения за любую информацию, которая поможет найти Хаймонут Касау. Спустя почти 800 дней с момента исчезновения 9-летней девочки в феврале 2024 года Министерство Алии и Интеграции совместно с Сахнут выделили бюджет в размере около 400 тысяч шекелей. Решение было озвучено на заседании парламентской комиссии по Алии и Интеграции. Напомню, что 25 февраля 2024 года около 19:30 в последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали Хаймонут Касау у входа в центр абсорбции, где она жила вместе со своей семьей после репатриации из Эфиопии. Девочка возвращалась домой после раздачи предвыборных листовок со своими подругами, зашла в здание, и после этого ее следы затерялись. Крупный рейд по выявлению нелегальных мигрантов провели бойцы МАГА в Тайбе. На основании судебного ордера силовики окружили и обыскали жилой комплекс, где, по оперативной информации, скрывались нарушители закона. В результате скоординированных действий задержаны 14 нелегалов, находившиеся на территории Израиля без соответствующих разрешений. Все задержанные доставлены в местный полицейский участок для проведения допросов и дальнейшего следствия. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что продолжат жестко пресекать нелегальное пребывание граждан, а также привлекать к ответственности лиц, обеспечивающих их жильем, работой или транспортом, поскольку это создает прямые угрозы безопасности страны. Сегодня, в четверг, 28 мая, в Израиле переменная облачность и небольшое понижение температуры, в основном в горах. Температурные показатели будут немного ниже средней нормы для этого периода. Ночью возможен небольшой моросящий дождь на севере страны. Дневной максимум плюс 26 градусов, ночью ожидается 18 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Далее же на радио «Музыка» хиты в режиме нон-стоп. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Яффо – один из древнейших портовых городов Восточного Средиземноморья. На протяжении тысячелетий он был воротами в регион и важным торговым узлом на пути между Азией, Африкой и Европой. До середины 20 века Яффо оставался крупным арабским городом с портом, рынками, ремесленными кварталами и развитой городской жизнью. После 1948 года он был объединен с Тель-Авивом в единый муниципалитет, и с этого момента начался сложный процесс трансформации города и его населения. Сегодня Яффо – это район с многослойной идентичностью. Здесь соседствуют арабские и еврейские кварталы, старые дома, художественные мастерские, галереи, портовая зона и блошиный рынок. Историческая застройка и повседневная жизнь сосуществуют рядом, без четкой границы между прошлым и настоящим. В последние десятилетия Яффо активно меняется. Реставрация зданий, развитие культурных пространств и рост интереса со стороны инвесторов приводят к обновлению района и одновременно вызывают общественные споры о сохранении его социального и культурного характера. Яффо остается местом, где история не зафиксирована в музеях, а продолжает влиять на городскую жизнь здесь и сейчас. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

חדירת כלי טייס עוין. מנרה. מרגליות. היכנסו למרחב המוגן.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Болова.
1: Когда учишь иврит, сначала приходят простые слова, а потом вдруг появляются другие, короткие, точные и почему-то очень сильные. Вот, например, слово «эмеш». Это не просто вчера, а вчера вечером, прошлой ночью. Слово, в котором уже есть темнота и тишина. Или «эштакад». Всего одно слово, и это в прошлом году. Год, который уже закрыт, завершен, остался позади. Есть выражение, которое часто поражает звучанием. «Тмоль шишом». Формально это позавчера. Но в живой речи оно звучит гораздо больше. Иногда это давно, 100 лет назад, что-то размытое, почти забытое. Так время в иврите вдруг становится не календарным, а эмоциональным. Есть еще одно слово «хацот» – «полночь». Не 12 ночи, не 12 часов, а точка, у которой есть собственное имя, момент перехода, граница суток. И, наконец, слово с особым напряжением – «терем». Еще не. Слово «ожидание». То, что должно произойти, но пока не случилось. В иврите время часто сжимается в одно слово. И эти слова важны не только для понимания языка. Они учат чувствовать время. Как завершенность, как паузу, как дистанцию или как ожидание. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Наслаждайся моментом здесь и сейчас. Наслаждайся жизнью сегодня в этот час. Позвони близким и признайся в любви.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Когда говорят о коралловых рифах, чаще всего вспоминают тропики. Но один из самых интересных участков рифовой экосистемы находится гораздо ближе, в Эйлате, на коротком отрезке побережья Красного моря. Это северная граница распространения кораллов, и именно поэтому местные рифы изучают особенно внимательно. Исследования показывают, что кораллы в этом районе отличаются высокой устойчивостью. Они переносят более широкий диапазон температур и практически не подвержены массовому обесцвечиванию, явлению, которое разрушает рифы в других частях света. Благодаря этому Эйлат стал одной из ключевых точек для мониторинга состояния коралловых экосистем и изучения их реакции на изменение климата. Рифы здесь очень разнообразны на небольшом расстоянии. Уже в нескольких метрах от берега можно увидеть жесткие и мягкие кораллы, стайных рыб, анемонов и множество характерных для Красного моря видов. Основной участок наблюдений – природный заповедник.

Не Корал-Бич. Чуть южнее расположены зоны, где ведутся долгосрочные исследования течений, роста кораллов и влияния туристической нагрузки. Участки рифа у границы с Египтом хорошо показывают сезонные изменения, как растут колонии, как меняется видовой состав. Эта акватория очень чувствительна к человеческому воздействию. Любое строительство, загрязнение или чрезмерная посещаемость быстро отражаются на состоянии рифа. Поэтому природоохранные службы вводят строгие правила, ограничивают доступ к хрупким участкам, контролируют дайвинг и снорклинг, ведут постоянный мониторинг. Параллельно работают программы по восстановлению коралловых колоний с использованием фрагментации и специальных подводных конструкций для роста молодых кораллов. Красное море в Эйлате – это маленькая территория, но ее значение выходит далеко за рамки местной экосистемы. Это пример того, как море может сохраниться в хорошем состоянии при внимательном подходе. И небольшой участок побережья становится окном в большой подводный мир и напоминанием о том, что даже маленькое пространство может быть важным для глобальной науки. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

линия белая. Без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно. И закончим игру, давай, пожалуйста.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Чтобы участвовать в разговоре на иврите, не обязательно говорить много. Важно оставаться внутри беседы, даже если словарный запас пока не богат. Есть несколько коротких слов, которые помогают это сделать. Например, «маньен» – универсальная реакция. Интересно. Ты можешь не все понять, но показываешь, что ты слушаешь и включен. «Барур» – сигнал «я с тобой». Не обязательно означает полное согласие. Скорее, контакт. Ясно. «Анимавин» – «анимавина» – «я понимаю». Это не экзамен на понимание, а знак участия. «Кен-кен» – «да-да», подтверждение внимания. Часто используется не как согласие, а как поддержка хода разговора. Или «ехолиот» – «может быть, возможно». Очень полезная фраза, когда не хочется спорить или занимать жесткую позицию. Конечно, слово «нахон» – мягкое согласие без обязательств. Ты не закрываешь тему, но и не входишь в конфликт. Этот короткий разговорник не про лексику. Он про социальную навигацию, как быть нормальным собеседником, даже если словарный запас скромный. И именно так в Израиле разговаривают каждый день, везде и всегда. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: התראה.
1: כפר יובל.
0: התראה. מטולה.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Парк Ариэля Шарон расположен на юге Тель-Авива на месте бывшей свалки Хирия. На протяжении десятилетий сюда свозились отходы со всего региона Гуш-Дан. И к концу 20 века это место считалось одной из самых серьезных экологических проблем страны. Свалка была закрыта в конце 90-х, а в начале 2000-х было принято решение о масштабной рекультивации территории и создании общественного парка. Проект включал очистку почвы, переработку накопленных отходов, укрепление холма и формирование нового ландшафта. Работы велись поэтапно и заняли многие годы. Создание парка стало одним из крупнейших экологических проектов в истории Израиля. В его разработке участвовали израильские и международные специалисты в области экологии, градостроительства и ландшафтной архитектуры. Особое внимание уделялось вопросам безопасности, устойчивости грунта и долгосрочного использования территории. Сегодня парк Ариэля Шарона – это большое зеленое пространство с пешеходными и велосипедными маршрутами, смотровыми площадками, зонами отдыха и природными ландшафтами. Парк выполняет сразу несколько функций – рекреационную, экологическую и образовательную. Здесь проводятся экскурсии и программы, посвященные переработке отходов, экологии и устойчивому развитию городов. Парк стал примером того, как проблемная территория может быть интегрирована в городскую среду и превращена в важный элемент инфраструктуры большого мегаполиса. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Радио, музыка.
3: חדירת כלי טייס עוין. יפתח. היכנסו למרחב המוגן.
4: רדיו מוזיקה.
3: חדירת כלי טייס עוין. נאות מרדכי. כפר בלום. היכנסו למרחב המוגן.

0: Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
4: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-350.

0: Радио Музыка 106.4 FM.
1: София, ты же есть.